0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
2: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Самарском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ұлт қазынасы. Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 10.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.

0: Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Кеш жарық тыңдаушы. Өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл күй. Қазақ радиосы. Сіздің жан серігіңіз.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этножурналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме?
2: Он охватывает как настоящий инженер государства полностью построение нашего общества и государства в целом. Он не разделяет государство и общество. Это очень большое и редкое качество. Потому что народ хочет жить в мире, народ хочет детям передать мирное государство, так же, как и я хочу передать и детям, и внукам мирное государство, мирное небо.
1: Примечательно, конец лета в Казахстане ознаменовался эпохальными общественно-политическими событиями, такими как выборы в Курултай и выход сборника президента Токаева. Дипломат, глава государства, вместе с тем публицист, очеркист, известный изданиями «Очерки дипломата», «Свет и тень», «Reflections at the United Nations», «Слово об отце», написал новую книгу «Аделет Курамга Шаншолсёс» – «Честное слово справедливому обществу», о которой мы будем сегодня говорить со спикером интервью, известным общественным деятелем, главой Казахстана. Русского этнокультурного центра Всеволодом Лукашовым. Всеволод Анатольевич сразу отметил, что Токаев – человек, который все время находится на ведущих позициях в Казахстане. Именно его голосом в качестве премьер-министра, его мыслями говорил Казахстан на международной арене, в целом продвигая концепцию Казахстана в самые сложные времена. И, соответственно, те тезисы, которые вошли в книгу, они продолжают более чем 30-летний путь, показывающий развитие страны на пути становления нации единого будущего. Ну, давайте, как всегда, обо всем по порядку. Всеволод Анатольевич, рада приветствовать вас не только как общественного деятеля, главу ОКЦ казахстанских русских, но и как большого друга казахского радио.
2: Во-первых, спасибо большое, что пригласили на такую замечательную программу. Спасибо большое за то, что мы действительно являемся очень большими друзьями.
1: Всеволод Анатольевич, каков, на ваш взгляд, посыл книги?
2: А вот эта книга – это сборник его высказываний, его утверждений, его обращений, его статей за более чем 30-летнюю карьеру Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 90-х годов. И самое, хотелось бы сказать, важное. В этой книге и в этих статьях прослеживается целостность мысли и целостность понимания развития нашей страны и ее будущего. У него очень большое видение горизонта и ширины развития нашего общества. То есть очень мало политиков сегодня могут сказать вообще о том, что будет через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет.
1: Да.
2: У Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подход глобальный. Это редкий дар для большого политика.
1: Многие казахстанцы, ознакомившись с содержанием книги, называют ее своего рода манифестом нового Казахстана.
2: Вы знаете, я, наверное, даже соглашусь с этими людьми. Mm-hmm. Почему? Потому что в его книге охватываются совершенно разные разделы жизни или части жизни, или системы устройства общества. Он очень много внимания уделяет молодежи. Он очень много внимания уделяет экологии. Он очень много внимания уделяет справедливости. Он очень много внимания уделяет внутренней политике. Он большое внимание уделяет внешней политике страны. Он говорит о целостном строительстве нашей страны. Если мы сравним с, предположим, с постройкой дома, он уделяет внимание всему. И почве, и электричеству, и дренажам, и, так сказать, водоотведению и так далее и тому подобное. То есть он охватывает как настоящий инженер государства полностью построение нашего общества и государства в целом.
1: А в чем, на ваш взгляд, ценностные ориентиры для современного общества и особенно для молодежи?
2: Нынешняя система, вот книги, да, как манифеста, вот интересное слово, как манифеста, то есть программного документа в развитии страны, оно показывает, что нужно делать молодежи для того, чтобы, первое, стать преуспевающим, но в то же самое время профессионалом, чтобы стать востребованным, но в то же самое время не гнаться за жар-птицей в небе, а уметь использовать то, что ты уже добился. Идти каким-то высоким горизонтом, но не по головам. Это очень важно, это очень хорошо. То есть воспитание молодежи не на словах, а на личном примере. Что мы можем увидеть у Касым-Жомарта Кемелевича? Мы можем увидеть его на профессиональный рост на протяжении многих лет. Он же не попался к нам ниоткуда.
1: Да. Порядочная карьера.
2: Совершенно верно. И человек, который видел Казахстан не только изнутри, когда он был премьер-министром, да, а, кстати, он прошел довольно много государственных должностей здесь. Но он видел Казахстан еще и извне. То есть он находился за пределами Казахстана и строил этот самый Казахстан.
1: Чем привлекает структура книги?
2: Прежде всего, хотелось бы отметить, наверное, верховенство закона и новый общественный договор. То есть, что это значит? Это значит, что не человек создан для государства, а государство создано для человека. И давайте мы расшифруем, да, то есть не человек винтик в системе какого-то государства, а именно человеческие качества определяют и формируют философию и идеологию государства. Честность, порядочность, верховенство закона – это значит закон один для всех. Это значит нет людей, которые над законом. И мы видим достаточно много примеров за последнее время, когда это уже реализуется, и мы видим людей, которые приступают к закону, несмотря на их положение, как они оказываются в руках закона, да, и несут наказание. То есть не просто обычный человек, а человек, который облечен властью, если он нарушил закон, он отвечает по этому закону. Это очень важный пример. Пример для каждого казахстанца.
1: Это статус общественного человека, который взял на себя общественную ответственность.
2: Конечно. И каждый человек видит, что если он преступит закон, он будет нести наказание. Это очень важный момент. То есть равенство всех людей в нашей стране – это основной принцип и основной постулат. Во всяком случае, он мне очень близок, и я хотел бы на нем остановиться.
1: В книге есть в том числе и предупреждение. Разрушение государственности, расшатывание единства – это преступление перед законом и грех перед Богом.
2: Очень сильная фраза, но я бы ее, наверное, расширил. Что значит расшатывание? В Казахстане единственная ценность – это мир, стабильность, межнациональное, межконфессиональное согласие. Я бы еще, наверное, туда добавил еще и социальное согласие. Почему? Потому что социальная политика нашего государства позволяет, первое, защитить малоимущие населения, да, малоимущие слои населения при привлечении людей, которые состоялись уже как, ну, скажем, бизнесмены. Один из примеров. Сегодня этнокультурное объединение по городу Алматы и по всему Казахстану проводит акцию «Дорога в школу». Дети, если они малообеспеченные, они не имеют национального никакого окраса, да, и подключаются и уйгуры, и армяне, и таджики, и туркмены, и евреи, все абсолютно для того, чтобы собрать детей из малообеспеченных семей. А ведь ни одна национальность не застрахована от того, что, допустим, человек станет малообеспеченным после пожара в доме.
1: Да.
2: Правда?
1: Конечно.
2: Понимаете, и когда всем миром помогают, это очень важно. Так вот, это один из примеров того, каким может быть справедливый, честный и взаимовыручающий Казахстан. Вот это очень важный момент. И мы с вами становимся свидетелями того, что это у нас не исключение, а правило.
1: Всеволод Анатольевич, чем привлекла лично вас книга Токаева «Аделет Кохамга Шаншилсёс. Честное слово справедливому обществу»? И почему мы, особенно молодежь, должны прочитать?
2: Хотелось бы, наверное, сказать несколько слов о нем как о человеке. Ведь прежде всего, смотрите, в самые, наверное, сложные времена Казахстан на международной арене, когда это не был еще Казахстан, который звучит сегодня гордо по всему миру, Казахстан представлял голос, мысли и идеи Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Как человека, который представлял Казахстан в Организации Объединенных Наций, как человек, занимающийся дипломатией на уровне иностранных государств. То есть именно в целом взгляд на Казахстан изнутри и снаружи позволил человеку понять глобальность поставленной задачи и идти к ее реализации. И вот сегодня вот этот путь мы видим в виде этого самого манифеста, как вот его назвали. Да, да. Это очень важно.
1: Всеволод Анатольевич, оставайтесь другом казахского радио, нашей программы «Казахстан без границ», «Доступ на русском языке». Оставайтесь полезным нашему обществу. Оставайтесь проводником честного разговора нашего президента с обществом.
2: Потому что ценностные ориентиры, вечные ориентиры, ориентиры добра, мира, любви, уважения друг к другу, которые вы подаете через радио, это ценности, которые не имеют границ, да, и которые не имеют временных каких-то провалов. Мы слушаем ваше радио, надеемся, что радио «Достык» будет действовать и дальше. Спасибо вам большое.
1: И не в заключение, а для дальнейшего нового понимания в сборнике много цитат, которые ушли уже в народ. И вот одна из них. «Справедливое общество действительно нуждается в честном разговоре, в том числе о самом себе». Конец цитаты. На пути становления нации единого будущего. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ. Доступ на русском языке» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Алзером Траим на волнах казахского радио FM-101 из Алматы. Теперь воскресенье 21:25. А также слушайте нас онлайн «Казрадио FM». И до новых встреч!
0: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Көңілді көтеретін